0: Концертный зал «Радио Орфей».
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели радиостанции «Орфей». У микрофона с этой минуты Виктор Александров. В воскресном музыкальном эфире программа «Концертный зал». Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию второй вечер из цикла «Два вечера» с Российским национальным оркестром. Один из концертов московского коллектива состоялся в последний день зимы, 28 февраля, в концертном зале имени Чайковского. В тот вечер звучал немецкий реквием для сопрано, баритона, хора и оркестра Йоганнеса Брамса. Брамс-протестант, использовав тексты на родном немецком языке, сотворил музыку траура и утешения для земных людей. Реквиемом Брамс почтил память великого Иоганна Себастьяна Баха. В одном из письменных высказываний композитор признавался, что охотно опустил бы слово «немецкий» и просто поставил бы человека. Брамс не первым обращался к сочинению реквиема на немецкий текст. Подобные попытки предпринимались Генрихом Шюцем, Михаэлем Гайдном и Францем Шубертом, которые сочиняли произведения на лютеранские протестантские тексты. Но лишь Брамс сумел создать сочинение, которое пережило свое время. Вероятно, композитор, как никто другой в истории музыки, не начинал думать о сочинении реквиема в столь раннем возрасте. Даже Моцарту было уже 35, когда он получил анонимный заказ на сочинение реквиема. Камиль Сен-Санс написал реквием в 42 года, Габриэль Фаре в 43, Дворжак в 49, Керубини в 56, а Верди в 61. Лишь Гектор Берлиоз был наиболее близок к Брамсу по возрасту, сочинив реквием в 34 года. Немецкий реквием не стал заупокойной мессой в строгом католическом смысле. Нет описания судного дня, борьбы между силами неба и ада. Брамс воспринимал смерть так же, как Бах, не как жало, но как старшего брата, миротворца, который открывает свои объятия с любовью для утомленных и страждущих, чтобы указать им путь к вечности. В исполнении немецкого реквиема принимает участие Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев. Солисты, лауреаты международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра. Венера Гемодиева, сопрано, и Константин Шушаков, баритон. Прежде чем мы начнем слушать это грандиозное творение Йоганнеса Брамса, я бы хотел предложить вашему вниманию небольшой фрагмент беседы с Владимиром Минином. Художественный руководитель Московского камерного хора считает немецкий реквием Брамса серьезным испытанием как для самих музыкантов, так и для многочисленной аудитории.
2: Это сочинение требует создания на сцене определенного мира, если хотите, атмосферы, в которой происходит вот это вот действо. Надо суметь подняться до духовной высоты того, что написал Брамс. Он подслушал, как душа разговаривает с Богом.
1: Ну а сейчас мы с вами переносимся в концертный зал имени Чайковского, 28 февраля 2011 год. Йоганнес Брамс, немецкий реквием. В произведении 7 частей. Блаженные плачущие, ибо всякая плоть, как трава. Скажи мне, Господи, кончину мою, как вожделенны жилища твои, так вы теперь имеете печаль, ибо не имеем здесь постоянного града.

На волнах радиостанции «Орфей» завершился немецкий реквием для солистов, хора и оркестра Йоганнеса Брамса. В исполнении этого масштабного полотна принимали участие лауреат международных конкурсов, артисты молодежной оперной программы Большого театра России, Венера Гимадиева, сопрано, и Константин Шишаков, баритон. Московский академический камерный хор, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

0: Слово концертмейстеру струнной группы Алексею Бруни.
1: Жить еще хочется, а умирать уже не так страшно. Удивительно светлая, глубочайшая и несуетная музыка. Поднять это сочинение и справиться со всеми огромными сложностями организации времени, в общем, под силу далеко не каждому. Так как это делает Михаил Васильевич, это, конечно, совершенно удивительно. Вся музыка у него.

Чайковского, 28 февраля 2011 год. Уважаемые слушатели, на этом программа «Концертный зал» подошла к своему концу. Я, Виктор Александров, благодарю вас за внимание. Звукорежиссер записи концерта Павел Лаврененков. Над программой «Концертный зал» для вас работали звукорежиссеры Елена Садова и Антон Попов. Вел программу Виктор Александров. До свидания, до новых встреч в эфире.

Сегодня, в день рождения великого маэстро, открывается второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве. Особенно отрадно, что этот фестиваль становится традиционным, как приношение памяти нашего гениального соотечественника. Позвольте от имени всех собравшихся и в зале, и на сцене приветствовать супругу маэстро, нашу блистательную оперную примадонну Галину Павловну Вишневскую, более полувека делившую радости и горести с маэстро.

обожавший Шостаковича, называвший его Бетховеном наших дней, Мстислав Леопольдович утверждал, что быть современником этого композитора – величайшая гордость. И надлежит подчеркнуть, что и нам выпало счастье быть современниками маэстро Ростроповича, и мы тоже должны этим гордиться. Уйдя 4 года назад в вечность, маэстро продолжает щедро одаривать нас тем, что он сам больше всего любил в жизни – прекрасной музыкой, подтверждение чего – этот роскошный фестиваль, программа которого отличается изысканностью и разнообразием. Для церемонии торжественного открытия фестиваля позвольте пригласить на сцену министра культуры Российской Федерации Александра Алексеевича Авдеева, вице-мэра Москвы Людмилу Ивановну Швецову и президента фонда Мстислава Ростроповича Ольгу Ростропович.

0: дорогая Галина Павловна, дорогая Наина Иосифовна, друзья, коллеги, ученики Мстислава Леопольдовича, я хотел бы вас всех поздравить с днем рождения великого маэстро. Мы наслаждаемся музыкальным искусством России, мировым музыкальным искусством, находясь вот в ареале гения Мстислава Ростроповича. Сегодня второй фестиваль, фестиваль особый, его очень тяжело организовать, потому что нужен либо классный, лучший фестиваль под стать таланту гения, либо он вообще не нужен, потому что другие средние, слабые фестивали сюда не подходят. И вот такой замечательный, очень сильный по составу участников, по репертуару фестиваль смогла организовать великолепная Ольга Ростропович. Поздравляю вас с праздником музыки, поздравляю вас с праздником российской культуры и еще раз поздравляю вас с днем рождения великого маэстро. Спасибо.
1: Дорогая Галина Павловна, дорогие дамы и господа, мы сегодня приветствуем второй фестиваль, посвященный Мстиславу Ростроповичу. Московское правительство самым активным образом поддерживает проведение этого фестиваля. И я бы могла сказать, что решение о проведении этого фестиваля было, пожалуй, самым сердечным из всех тех решений, которые мы поддерживали, которые мы принимали в поддержке больших музыкальных праздников и фестивалей в столице. Идея проведения этого фестиваля принадлежит Юрию Михайловичу Лужкову, которого связывает с Мстиславом Ростроповичем искренняя и давняя дружба. Шестьдесят пять лет назад Мстислав Ростропович закончил Московскую консерваторию. И Москва, именно Москва, подарила ему первое признание зрителей. Москва его вдохновляла, окрыляла. Москва давала ему возможность ликовать тогда, когда ликовали его зрители, его слушатели. Москва провожала его и страдала вместе с ним, когда был он в изгнании. Москва встречала его с радостью, когда он сюда возвращался. Москва проводила его в последний путь. И в московской земле покоится его тело. Но здесь, в нашем городе и сейчас, живет его душа, потому что его душа, конечно, рядом с неподражаемой Галиной Павловной, музой и любовью Мстислава Ростроповича, другом и соратником, матерью его двоих очаровательных дочек. Москва и сегодня вот этот фестиваль проводит в память о его душе, о его делах, о том, что он сделал для нашего музыкального искусства. Я думаю, что Господь доверяет всем нам не только нашу жизнь. Он доверяет нам и нити времени, и нам доверяет ответственность за память. И вот то, что происходит сегодня в этом зале – все это делает честь всем тем, кто организует этот прекрасный фестиваль. Разрешите мне зачитать вам приветствие мэра нашего города Сергея Семеновича Собянина. Сердечно приветствую вас в российской столице на втором международном фестивале Мстислава Ростроповича. Это знаменательное культурное событие для всех, кто хранит благодарную память о великом музыканте и гражданине, восхищается силой его уникальной личности и безграничного таланта. Отрадно, что фестиваль становится традиционным в Москве, с которой Мстислава Ростроповича связывают годы учебы, блистательной преподавательской и концертной деятельности. Московскую публику ждут новые встречи с известнейшими российскими и зарубежными исполнителями, ведущими творческими коллективами из разных стран. Убежден, что масштабный международный фестиваль, открывающийся в день рождения маэстро, станет незабываемым подарком для поклонников его жизнеутверждающего творчества всех любителей классической музыки. Желаю вам, дорогие друзья, ярких впечатлений, новых творческих открытий и достижений, здоровья и большого счастья. Сергей Собянин. А теперь я хотела бы попросить подойти к этому микрофону Ольгу Ростропович, которая больше всех волнуется и переживает за то, что здесь происходит.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Людмила Ивановна, Александр Васильевич, большое вам спасибо за теплые слова, которые вы сказали в наш адрес. И я хочу от своего имени, я уверена, от имени всех любителей музыки и слушателей, которые присутствуют сегодня в этом зале, поблагодарить правительство Москвы и Министерство культуры за ту поддержку, которую они оказывают нашему фестивалю и тем самым дают возможность всем нам присутствовать на этих замечательных концертах. Для всех нас, кто готовил и работал над этим фестивалем, сегодняшнее открытие – это, конечно, очень большая ответственность и большая радость. Это очень большой международный проект, в котором будут принимать участие исполнители и музыканты из более чем 10 стран мира. В этом фестивале наряду с музыкантами также будут участвовать и артисты балета. Впервые за полвека мы привозим сюда сенсационный американский театр балета. Лучшие площадки, лучшие концертные залы столицы. Всемирно известные дирижеры, оркестры, музыканты, хоры, труппы. Все это сегодня объединено именем Ростроповича. Ну а радость, потому что сегодня день рождения папы. А это значит, что сегодняшний концерт и фестиваль – это подарок на его день рождения. И это тоже подарок от него, его любимой Москве и москвичам. Мне очень радостно, потому что я уверена, что все эти дни мы будем ощущать, что папа проводит все это время вместе с нами. Он будет слышать те же голоса, те же прекрасные звуки музыки и дышать тем же воздухом творчества, что и мы. Он был удивительным человеком, который мог каким-то особенным образом сделать многое вокруг себя лучше и светлее. Он изменил жизнь очень многих людей, общаясь с ними, делясь каким-то своим внутренним светом и радостью. Я уверена, что имя моего отца, Мстислава Леопольдовича Ростроповича, не только своим талантом музыканта, но и своей гражданской позицией, своим удивительным даром общения, своей готовностью отзываться как на боль одного человека, так и целого народа, во многих странах является одним из символов русской культуры и олицетворяет лучшие качества русского народа. Его имя – это уникальнейший код, объединяющий людей разных стран, культур и религий. Его имя – это код творчества, любви и человечности. И я очень надеюсь, что это прозвучит главным мотивом нашего фестиваля. Я благодарю всех вас за память об этом великом музыканте, великом человеке. Я поздравляю всех нас, всех вас с сегодняшним замечательным днем. И я объявляю второй международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве открытым.

Весьма символично, что этот фестиваль открывается именно грандиозной 9-й симфонией Бетховена, поскольку ее высокий философский накал, мне кажется, весьма созвучен мировосприятием Мстислава Ростроповича, который не раз подчеркивал: «Мы все земляне». И своим виртуозным мастерством и невероятным обаянием своей личности он неизменно стремился способствовать сближению людей, сближению народов. И, став даже подлинным гражданином мира, он навсегда остался благодарным сыном России, умножив ее славу. Лист сказал о Бетховене: его деятельность изменила поступь и, мы бы сказали, вообще осанку искусства. Я думаю, если говорить об искусстве исполнительском, то эта формулировка Листа вполне применима к гению Мстислава Ростроповича и ко всему тому, что ему дано было сотворить на этой земле. В исполнении 9-й симфонии сегодня принимает участие Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Государственный академический русский хор имени Свешникова, художественный руководитель профессор Борис Тевлин, академический большой хор мастера хорового пения, художественный руководитель профессор Лев Конторович, солисты Даниэла Бруэра, сопрано, Италия, Лариса Дядькова, меццо-сопрано, Россия, Брайан Химмел, тенор, Соединенные Штаты Америки, Ноэ Колин, бас, Мексика, дирижер, маэстро Кристоф Эшенбах.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Московская государственная академическая филармония благодарит агрокомбинат «Московский» за предоставленные цветы. Уважаемые слушатели, напоминаем вам, что поступили в продажу абонементы Российского национального оркестра на следующий сезон. Касса работает до 22 часов. Начинаем первое отделение концерта. Петр Ильич Чайковский. Симфония номер 3, ре мажор, сочинение 29. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Александр Глазунов. «Времена года». Музыка балета. Сочинение 67-е. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны. Дамы и господа, на сегодняшнем концерте состоится российская премьера новой модели концертного рояля Yamaha CFX. Во втором отделении Ференц Лист. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром «Ля мажор». Солист Денис Мацуев. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дамы и господа, сегодня на концерте присутствует посол Японии в России господин Чикахито Харада.

В программе первого отделения Роберт Шуман, симфония номер 2, до мажор, сочинение 61 в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

закончилось первое отделение концерта. Антракт.

Московская государственная академическая филармония открывает новый концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта банк «Зенит». Цветы предоставлены агрокомбинатом «Московский». В концерте принимают участие Веселина Казарова, меццо-сопрано, Болгария. Дирижер Томас Зандерлинг. Начинаем первое отделение концерта. Звучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Томас Зандерлинг.

Ария секста из первого действия оперы «Милосердие Тита». Ронда секста из второго действия оперы «Милосердие Тита». Исполняет Веселина Казарова, меццо-сопрано Болгария.

Ария Фарнака из первого действия оперы «Митридат. Царь Понтийский». Исполняет Веселина Казарова.

Моцарт, серенада номер 6 для оркестра ре мажор, ночная серенада. Первая часть, марш.

Джоаккино Россини, речитатив и каватина Арзачи из первого действия оперы «Семирамида».

Начинаем второе отделение концерта. На сцене Российский национальный оркестр. Во втором отделении прозвучат произведения Джоаккино Россини. Речитатив и каватина Танкреде из первого действия оперы «Танкред». Исполняет Веселина Казарова, дирижер Томас Зандерлинг.

В заключение программы Россини, речитатив и ронда Изабеллы из второго действия оперы «Итальянка в Алжире». Исполняет Веселина Казарова –

Слышно что-то? Дорогая русская публика, вы слышите меня? Я очень рада здесь быть. Для меня, может быть, для вам звучит неестественно, но я уже сказала по телевидению, что я пела, может быть, в целом мире, но для меня Россия очень много. Не знаю почему. Я люблю вас. Я сегодня была очень волновался. Так, Ну, это не извинение, как я пела. Я очень критичный человек. Мой характер такой. Ну, разрешите мне это ария Самсон и Далила. Вы знаете, я вчера очень плакала, действительно. И я сейчас не буду плакать. Но я хочу эту арию посвятить для этих молодых спортистов, что погибли. Потому что я тоже мама.

Mi pa kot ili Jean d'Arc Tchaikovsky.

vicino, confina pazza, gli viesse nubile.

0: Московская государственная академическая филармония продолжает концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дамы и господа, уважаемые гости, сегодняшний концерт особый. Мемориальный концерт памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Концерт проводится по инициативе и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На сцену приглашаются специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой, его превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Байерли, ее превосходительство, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России Дорит Голендер.
1: Ваше превосходительство, уважаемая госпожа Голендер, ваше превосходительство, уважаемый господин Байерли, дорогая Дорит, дорогой Джон, уважаемые дамы и господа. Я сказал «дорогие», потому что сегодня день, который объединил всех на нашей планете, всех, кто понимает, что такое зло, и всех, кто понимает, что такое добро. 10 лет назад случилась трагедия, которая заставила задуматься над тем, как мы будем жить в 21 веке, потому что казалось, что все зло осталось в веке 20-м, но оказалось, что это не так. И так случилось, что в этом году мы отмечаем две очень горькие даты. Десятилетие со дня трагедии в Нью-Йорке, в Вашингтоне, и 70-летие со дня Бабьего Яра. Мы можем вспомнить и другие даты. К сожалению, история человечества полна трагических обстоятельств. И народы Советского Союза помнят трагедию Второй мировой войны. Сегодня все это объединяет нас, и эта боль, это общая боль, боль всех, кто живет в России, всех, кто живет в Америке, всех, кто живет в Израиле, всех, кто живет на Ближнем Востоке и вообще во всем мире. Чужого горя не бывает, как известно, и как писал великий американец Хемингуэй: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он всегда звонит и по тебе тоже». Но важно понять одну вещь. Самое страшное – заставить бояться жизни. Этого хотят террористы, этого хотят те, кто хочет унизить человеческое достоинство и сделать так, чтобы люди перестали чувствовать себя людьми. Как люди живые, мы знаем, что такое страх, мы знаем, как можно бояться. Но, знаете, как говорили мудрые древние философы, если ты хочешь не бояться ничего, значит, что можно бояться всего. И в этом смысле сегодняшний концерт – это некий акт, позволяющий не просто очистить наши души и принести память, дань памяти ушедшим, это еще и жест сопротивления, может быть, самого большого сопротивления, которое есть в нашей жизни. Нам важно не бояться зла в этом мире и делать все, чтобы вечная борьба добра и зла никогда не закончилась поражением добра. Мы слишком опытные и пожившие люди на свете. Мы знаем, что добро труднее побеждает, чем зло, но оно может победить. И главное, не заставить себя поверить в то, что зло непобедимо. Я думаю, что мы собрались сегодня, чтобы объединить нашу боль и поверить в то, что мы можем добиться того, чтобы эта великая сила, сила человеческой жизни, не была под постоянной угрозой зла, которая будет существовать, пока существует человечество. Я хотел бы поблагодарить Российский национальный оркестр Михаила Плетнева за то, что он включил этот концерт в фестиваль Российского национального оркестра, поблагодарить всех музыкантов и всех тех, кто приехали на этот концерт, потому что это не простой концерт в абонементе. Это концерт, который собрал всех, кто понимает, что нам нужно быть вместе, если мы хотим жить на этом свете. Благодарю вас.
2: Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы присоединились к нам сегодня вечером. Я бы тоже хотел поблагодарить Национальный российский оркестр Михаила Плетнева, Министерство культуры, администрация зала Чайковского, моего друга, спецпредставителя президента Михаила Швидкова. Я тоже хочу поприветствовать присутствие среди нас сегодня заместителя министра обороны США Александра Вершбау. Многие из вас помнят, что господин Вершбау, stand up, Sandy, был послом Соединенных Штатов 10 лет назад, 11 сентября 2001 года. Он сегодня мне так красиво описывал, как приходили, шли наши русские друзья к нашему посольству в этот тяжелый день с мишками, со цветами, со свечками, лишь бы показать, что они с нами солидарны. И мне очень приятно было сегодня констатировать, что приходит до сих пор, несмотря на погоду, со свечками, с цветями в нашем посольстве. Это намного утешает ту боль, которую мы до сих пор испытываем в этот день. Мы тоже никогда не забудем такие ужасные моменты вашей истории. Беслан, Домодедово, Норд-Ост. Я думаю, что если мы сумели за 10 лет кое-что научиться, это то, что вместе мы сильнее, что наши ценности и наша любовь сильнее любой идеологии ненависти и зла. Спасибо еще раз, что вы к нам присоединились сегодня. От всей души спасибо.
3: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы сегодня склоняем головы перед жертвами тех, кто безвинно ушли из жизни. 11 сентября войдет в историю, когда мир начал делиться на «до» и «после». И это действительно так. Кому, как не нам, маленькому государству, государству Израиль, не понять все то, что происходит сегодня в мире. Ту борьбу против террора, которую нам приходится вести и которую мы ведем ежедневно. Но сегодня особый день. Особый день, потому что память никогда не исчезает. И как уже здесь было сказано, есть еще одна дата, а дат действительно много. Но эта дата очень значимая. 70 лет Бабьему Яру. Абсолютно невинные люди были убиты и погребены там, где сегодня, к счастью, стоит памятник. И вот эти два произведения, которые прозвучат сегодня в этом особом концерте, это реквием. Реквием по людям, которые невинно ушли из этого мира. Я хочу поблагодарить организаторов этого концерта, Министерство культуры Российской Федерации, лично господина Швидкова, который действительно сделал много, чтобы сегодня это все состоялось. Спасибо вам. Всего доброго.

Начинаем первое отделение концерта. Леонард Бернстайн. Симфония номер 3. Кадиш. Диалог с Богом. Для чтеца, сопрано, смешанного хора, хора мальчиков и оркестра в трех частях. Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер Томас Зандерлинг. Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер Геннадий Дмитряк. Детский хор «Весна». Художественный руководитель и главный дирижер Александр Пономарев. Солистка Мария Булгакова, сопрано. Автор текста и чтец Самуэль Пизар, США.

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, не забудьте, пожалуйста, после антракта вновь отключить ваши мобильные телефоны. Дмитрий Шостакович, симфония номер 13, «Бабий Яр». Для баса соло, хора басов и оркестра в 5 частях. «Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера». Слова Евгения Евтушенко. Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер Томас Зандерлинг. Мужская группа Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер капеллы Геннадий Дмитряк. Мужская группа Московского государственного академического камерного хора. Художественный руководитель и главный дирижер хора Владимир Минин. Солист Сергей Лейферкус.

Московская государственная академическая филармония продолжает концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Исполнители. Российский национальный оркестр. Дирижер Джузеппе Сабатини, Италия. Сара Кобурн, сопрано, США. Лоуренс Браунли, тенор, США. Начинаем первое отделение концерта. Россини Респиги, неаполитанская тарантелла. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Джузеппе Сабатини.

Ария «Альмавивы» из второго действия оперы «Севильский цирюльник». Исполняет Лоуренс Браунли.

Россини, каватина Розины из первого действия оперы «Севильский цирюльник». Исполняет Сара Кобурн.

Ария Эльвиры из второго действия оперы «Пуритания».

Начинаем второе отделение концерта. Беллини, увертюра к опере «Капулетти и Монтекки». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Джузеппе Сабатини.

Доницетти, ария «Тонио» из оперы «Дочь полка», исполняет Лоуренс Браунли.

Беллини, речитатив и ария Джульетты из оперы «Капулетти и Монтекки» исполняет Сара Кобурн.

В заключение второго отделения Доницетти, дуэт Адины и Немарина из первого действия оперы «Любовный напиток».

respirarmi affetto.

Московская государственная академическая филармония продолжает концертный сезон. Фонд Михаила Плетнева представляет третий большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Сегодня на сцене концертного зала имени Чайковского концерт «Закрытие фестиваля». Верди, реквием для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса, хора и оркестра. Исполнители. Произошли изменения в составе солистов. Сопрано Людмила Монастырская, Украина. Меццо-сопрано Мариана Пенчева, Болгария. Тенор Акилес Мачадо, Венесуэла. Бас Роберто Скандиуцци, Италия. Сводный хор в составе. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Государственный академический русский хор имени Свешникова. Художественный руководитель и главный дирижер Борис Тевлин. Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова. Художественный руководитель и главный дирижер Геннадий Дмитряк. Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Дамы и господа, Московская филармония и фонд Михаила Бреднева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Бреднев. Солист Давид Грималь, Франция. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. В программе первого отделения концерта Иоганнес Брамс, концерт для скрипки с оркестром «Ре мажор», сочинение 77-е, в трех частях. Исполняет Российский национальный оркестр, солист Давид Грималь, дирижер Михаил Бреднев.

Мы начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. В программе второго отделения концерта Чайковский, сюита из музыки балета «Лебединое озеро», составлена Михаилом Плетневым. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

0: Поросший лесом горный склон, домишко, мельница и речка. Пергюнд и молод, и силен, подходит к веткому крылечку. Забот немного в 20 лет, ему б гулять да веселиться, а мать идет за ним во след, и слышно, как она бранится. Ох, и врешь ты!
1: Это я-то?
0: Поклянись мне, что не врешь.
1: Вот еще.
0: Ах, черт проклятый, значит, все до слова ложь. Правда, чтоб я провалился. Матери бы постыдился. По обрывам в страдный день носишься, как окаянный. Встретился ему олень. Прибегаешь в куртке рваной, без добычи, без ружья. Но зато уж до вранья ты охотник настоящий. Ну и где ж тебя пропащий повстречался твой козел?
1: Ветер злой меня завел за хребет в густой ольшанник. Заблудился я, и вот вижу, наст ногою бьет, ищет подо льдом лишайник.
0: Сильный зверь, бока лоснятся, пышные рога ветвятся, слышу, цокают копытца. Я в кустах успел укрыться, и к нему, подкравшись сзади, с осторожностью в засаде, на зазубренных камнях лег, прицелился, бабах! Он на землю головою грохнулся, но был живой. Ох, олень, таких и нет! Сел ему я на хребет, ноги вытянул пошире, ткнуть ему в загривок нож приготовился. И что ж, как он встал на все четыре, вышиб ножики ножны, чуть не сбросил со спины. И, задрав кафтан рогами, как в тиски меня зажал, и огромными прыжками через Ендин поскакал. Страшен ендинский хребет. Ты видала эти скалы? К тем вершинам ходу нет, всюду оползни, провалы. И глядятся эти горы в те зеркальные озера, что в ущельях залегли, в темных осыпях кремнистых, глубиной локтей на 300, и по горному хребту в снежной взвихренной пыли поднимались мы с оленем, как по каменным ступеням, в сказочную высоту. Уж такие небылицы! Побожился и соврал. Хоть бы Бог меня прибрал раньше, чем тебе родиться. Эх, пропал ты, Пер, пропал.
1: Императором я стану.
0: Ах ты, дурень голоштанный, спятил ты совсем с ума. Было время, я сама верила, что ты герой. Доживешь ты болтовней. Помнишь, Ингрид, из Кикстада? Бегала ведь за тобой. Лучшего искать не надо. Ведь у девушки земля, ведь у девушки поместье. Не играл бы в короля, все бы сладили честь честью.
1: Так пойдем.
0: Куда?
1: В Хекстад.
0: Поздно, сам же виноват. Наказание Господне. Мас, теперь ее жених. Завтра обвенчают их.
1: Пусть, а я пойду сегодня.

Ну вот, уже видны хикста до крыши. А вот я скрипку гутермову слышу, и халинг зазвенел, как водопад, сорвавшийся с отвесного утеса. А девки, да чего звонкоголосы? Проклятие, как хочется плясать! В ней столько чистоты, добра и света, трепещет вся, цепляется за мать, и только хорошеет от стыда, с молитвенником в белое одета, таких я и не видел никогда. Ты взрослая? Конечно, да. Хотя я в первый раз ходила причащаться. Не знаю, как к тебе мне обращаться. Я Сольвей.

0: Фигстат вошли лишь осы хворостину, держа в руке, чтоб крепко всыпать сыну, как ей навстречу в бешенстве рыча бежит жених, стеная и крича: «Сюда, сюда, беда, погибель, стыд! Подумайте, Пергюнд!»
1: «Он что, убит?»
0: «Какой убит? Наверх глаза воздень с моей невестой на горе!»
1: «Скотина!
0: Глядите, люди, лезет он к вершине, да так проворно, прямо как олень,
1: и держит ее, как поросенка.
0: Чтоб ты сорвался!»
1: «Тише, не споткнись,
0: он жизнью мне заплатит за девчонку!»
1: «Бог не позволит, лучше не клянись.

Разгневан, груб и в злости непритворной спускается Пергюнд тропою горной. За ним, мешая слезы и проклятия, бежит невеста в подвенечном платье. Прочь! Куда же мне идти? Разные у нас пути, общие у нас вина. Виноват лишь тот, кто слаб. К черту жалость, к черту баб, к черту, к черту! Но одна, вот она, мужская суть, столь безбожно обмануть. И за что ты, милый мой, поступаешь так со мной?

Нет, я не знал еще таких погонь. Вот это жизнь! В крови кипит огонь! Испытывать ожесточение власть, за пруды строить, сосны корчевать, ломать, сопротивляться, убивать, а сказки прочь, наслужился их всласть.

душе печаль, а в горле смех. Ну а любовь, она одна на всех.

изгнан обманом чудесным в Ендине, в диких горах, пьяный по кручам отвесным девушку нес на руках. Трижды безумная ласка, сладкий пастушечий мед, лживая бабкина сказка следом за мною идет. Долго мне мучиться, что ли, в месиве грязном тонуть? Соколы рвутся на волю, гуси торопятся в путь. Как перелетная птица, бросив родительский кров, я захотела креститься в чистой купели ветров и обновленным, пригожим выйти на берег морской. Принцам, баронам, вельможам разве сравниться со мной? Что тебе, сын капитана, если осудят твой бунт? Ты из великого клана. Быть тебе первым, Пергюнд.

Сладко в сиянии звездном поет соловей, дивным видением женщина в платье зеленом, пенью внимая, идет по уснувшей траве. Пер провожает шаги ее взглядом влюбленным. Будь мне женой, заживем в нашем доме, как королева, ты никогда не узнаешь ни горя, ни мужнина гнева. Косы не стану я драть, и твою белоснежную кожу буду беречь. Ни иголки не тронешь, ни прялку, и не побьешь. Да на что это будет похоже, если и принц у принцессы объявится с палкой? Разве ты принц? Ну, конечно. Тебя я не ниже. Горный король мой отец. Мы похожи, я вижу. Белое черным зовем мы, а черное белым. Полную доверху чашу зовем мы пустой. Толстого тощим зовем, а худого дебелым. Гоним достойное, мерзость зовем красотой. Доброго злым именуем, а друга врагом. Грязью зовем чистоту, а водою огонь. Вот мы с тобой и поладили, мой дорогой, вот мы и пара, еще бы, как два сапога. Это прекрасно, но где же наш свадебный конь? Едем, невеста, теперь мне дорога одна. Но мой скакун, заворачивай Вронские скалы. Ух, где ты только такого коня отыскала? Дивный рысак, по осанке порода видна.

Оставив позади лесную тишь под ветром злой судьбы, подобно пуху, в ущельях мрачных гор ты, Пер, летишь в мир троллей, кобальдов и духов!

0: Дворец подземный, царские хоромы, теснятся тролли, кобальды и гломы, Пергюнд жених, и трудно входит в роль. Все тонет в крике, шуме, гамме, громе, и в центре зала, в золотой короне, на троне восседает тролль-король.
1: Полцарства сразу я тебе дарую, когда умру, получишь и вторую. Учти, однако, будущий мой зять, вначале клятву ты обязан дать. Или договор расторгну я с тобою, и не уйдешь отсюда ты живой. Клянись забыть и дом родной, и мать. Клянись, что ты не будешь вспоминать того, что за границей ронских круч. И никакой на свете светлый луч, ни светлый подвиг не пленит твой взор.
0: Как зять, я принимаю уговор.
1: Но ты под небом солнечным рожден, воспитывал тебя иной закон. Прибудь собой, таков девиз людской, а наш девиз – довольствуйся собой. И далее забудь свой прежний вид, надень наряд, который в рондах сшит. Здесь все свое, лишь банты для хвостов нам поставляют из чужих краев.
0: Мне это ни к чему, я без хвоста.
1: Как видно, голова твоя пуста, и это жаль. А, впрочем, выход прост. Тебе дарую мой парадный хвост. Ну, обо всем договорились мы, мой сын. Я вижу, все утомлены. Развлечься не мешало бы сейчас. И дочь моя станцует пусть для нас.

0: Ну?
1: Что ты видишь, только без вранья?
2: Корову со смычком заметил я. А рядом пляшет в золотых серьгах грязнющая свинья на двух ногах.
1: Да, вот она, природа человечья. Какие ей ни наноси увечья, она кровавой коркой зарастет, но выстоит и опрокинет гнет. Да, человечность – тягостный недуг. Придется полечиться, милый друг. Твой левый глаз мы малость перекосим, и нашу жизнь ты будешь видеть криво. Зато решишь, что в рондах все красиво, а правый глаз мы вырежем и бросим. Намного легче станет жить тебе. Какую злую роль в людской судьбе играют слезы? Ты согласен с нами? Зачем же сохранять источник слез? Не проще ли пожертвовать глазами?
2: Спаситель также нечто произнес насчет того, что нужно вырвать глаз, который лжет и искушает нас. Но что же я потом за целый век ни разу не взгляну, как человек?
1: Ни разу.
2: Ну, тогда благодарю.
1: Кто попадает к горному царю, тому уже назад дороги нет. Быть мерзким троллем до последних лет, суть человечью спрятав под замком,
2: довольно, мне плевать на ваш закон.
1: Таких речей не слышали давно мы. А ну-ка, тролли, кобальды и гномы, об стенку лбом его, кусать его, терзать, сожрать живьем, на клочья разорвать. Ау! Да пропади ты, образина! Уймись, хвостатая скотина! Мне больно, отпусти, отстань! Отродье дьявольской дрянь! Прочь от меня, свиная харя! Да будьте прокляты вы, твари! Вы всюду, некуда бежать! Мне не спастись.

0: Эй, ты кто? Я сама. Так позволь мне пройти. Пробивайся, как знаешь, кривую не сдвинуть с пути. Эй, ты кто? Я сама. Ты не начал бы так свою речь. Я начну и сильнее, окончит мой меч. Берегись меня, сотни Саул побивал, я же несколько тысяч сразил наповал. Эй, ты кто? Отвечай мне скорей! Я сама. Непонятно для сердца, темно для ума. Говори, кто ты есть? Я большая кривая. Прочь с дороги, кривая, тебя я не знаю. Нет, сторонкой пергюнт. Я привык на пролом. Кто-то ранен, упал, как вас много кругом. Ты ошибся. Единственно в мире кривая. Сотни раз меня ранят, но я убиваю. Я везде. От меня не уйти ни на шаг. Меч мой проклят, но силу собрал я в кулак. Что ж, попробуй, Пергюнд, кулаком, головой. Ха-ха-ха. Потягайся с великой кривой. Ни назад, ни вперед, никуда не могу, словно я в заколдованном замкнут кругу. Никуда не пройду, будто стены растут из земли, и повсюду она, под ногами, вблизи и вдали. Покажись! Назови свое имя! Кривая. И не мертвая, кажется, и не живая. Защищайся! Кривая с ума не сошла. Бей! Кривая не бьет. Ты с того начала? Нет, без всякой борьбы побеждает кривая. Кабы кобальт меня пригрозился проткнуть или бросился на спину тролль годовалый, я бы справился с ними еще как-нибудь. Эй, кривая, послушай! Ну вот, задремала. Что? А в силе твоей убедиться мне можно? Нет. Большая кривая разит осторожно.
1: Холодно.
0: Во власти моей

Слушай, девушка, ты меня хочешь спасти? Так скорей подними свои глазки овечьи, да молитвенник ведьме в лицо запусти. Наш он.

Вся борьба бесполезна, теряет сюжет наша повесть, и, цепляясь за жизнь, мы теряем свободу и совесть.

трудно, пока он не мой. Нет, двух женщин любовь у него за спиной.

Сторонкой говорила мне кривая, и это правда. Рухнул мой дворец, и на пути двух любящих сердец воздвигнутой судьбой стена глухая. Украдена моя былая радость. Сторонкой, парень, нет тебе пути. Вобрав в себя всю эту грязь и гадость, посметь в ее объятия прийти? Да ни за что. Ведь помнится в Писании слова такие есть о покаянии. Но у меня молитвенника нет, и путеводных звезд заветный свет сквозь заросли лесные не пробьется. Раскаяние, пускай оно дается ценою жизни или долгих лет, но вдребезги разбить тепло и свет и из осколков склеивать улыбку, лицо, глаза, так можно склеить скрипку, но колокол нельзя. Нельзя топтать цветок весенний на лугу. Как жаль за вожделение и такая плата. О, Сольвейк, ты, кем жизнь богата, мое сияние, горный мой хрусталь.

Закат догорел, догорает очаг, дров некому в пламя подбросить. На ложе убогом с тревогой в очах ждет сына беспутного Осы. Да, поздно, неужто совсем не придет? Послать бы за ним, до кого же? Одна я осталась, и ноги как лед, а время-то тянется, Боже. Заранее знать бы, что будет беда, я только ему бы сказала, как сильно, всем сердцем любила, всегда. Хоть странник какой запоздалый забрел бы. О, Господи, ты ли, сынок, со мною? Мне тяжко, старая, пора собираться. Мой срок недалек, подходит конец, умираю, укрою, присяду к тебе на кровать, прильну к твоему изголовью, и все твои сказки верну тебе, мать, с игрой, с прибавуткой, с любовью. Ты лучше бы, Пер, почитал мне псалмы. Не то заберет меня пламя. Эх, в Сурьямурья позваны мы. Там принцы кутят с королями. Карета, кровать, кот, наш конь боевой. А ты отдохни, ради Бога. Ведь правда, с такой лихою ездой недолгою будет дорога. Да, вот мы и в замке, сплясать бы пора, пусть песня уносит печали. Кого-то я вижу, святого Петра, при входе стоит он с ключами. Что, Петр, надоело стоять на часах? Послушай, средь моря людского есть сердце одно, и на всех небесах не сыщешь ты сердца такого. Эй, мать, говорил я, доехать пустяк, совсем невеликое дело. Ну что ты молчишь? И глаза не блестят, и странно лицо побелело. Я сын твой, твой мальчик. Ответь мне, я твой. Не надо так пристально, слышишь, как лихо сюда прискакал вороной.

Какое утро! Свежесть, птичьи трели. Природа дарит нам свои красы. Цветы ковром роскошным запестрели, и на травинках капельки росы.

Ушел и даже не простился. Оставил Сольвейк вечно ждать. И, схоронив родную мать, за счастьем в странствие пустился. Гадали леял мысль одну – найти себя и стать богатым. С бесчестно обретенным златом корабль его пошел ко дну. Он снова нищий, царь царей, и вот его по воле рока заносит в Африку, в Марокко, в ветвях спасаться от зверей. Он слышит странный разговор, что от погони, прячась тщетно, вели в тумане предрассветном торговец краденным и вор.

Судьба спасает все-таки меня. Тут дивный конь, одежда, сбруя, шпоры. Да, воля может двигать даже горы, но чтобы она могла седлать коня... Я был невольник на чужой галере. Я наживался в мелочной афере. Теперь я понял, на таком пути еще никто не мог себя найти. Нет, лучше быть пророком. Это свято, тут ясно до конца, на чем стоишь. Тут за успех свой ум благодаришь. Да, лишь свой ум, ни серебро, ни злато. Конечно, мне не случай здесь помог. Предназначение, значит, я пророк. Проехать по пустыне на коне и стать пророком – это вот по мне –

Я повстречал девчонку, дочь природы. Она меня спросила: «Ты пророк?» О, Господи, что я ответить мог? Я ей не лгал, но у меня был слог пророческий. А коль разоблачат, пожму плечами и уйду назад. Мне все равно, со мной моя свобода. Танцуя, нитро, сладостный кокос, твой тонкий аромат нежней роз, и в грации твоей есть трепет лани, ты вся источник неги и желаний. Танцуй же, в созерцании дивных ног разгонит скорбные мысли пророк.

0: Побудь со мной, прелестное дитя, я восхищен тобою, не шутя, и я клянусь, что ты достойна рая. Ведь у меня же нет души, пророк.
1: Но ты ее получишь, дай мне срок.
0: Да где же ее возьмешь ты?
1: Воспитаю. Я, впрочем, сразу про себя сказал, что девушка ты мелкая, пустая, но что душе здесь тесно, не поверю. Пойди сюда, я череп твой измерю.
0: Ну вот, нашлось местечко. И душой владеть ты будешь, хоть и небольшой. О, женщины, вы падки на обман, и вас за это осудил Создатель. Но в этом прелесть. И один писатель сказал: «Das ewig weibliche

Послушай, Анитра, не страшен песок. Я поведу тебя, нежный цветок, коль меня солнечный хватит удар и шаловливость мою покарает. Ты не тверди мне, дитя, что я стар. Юность одна шаловливой бывает. Видно, пророк в твои сети попал, на тебе этот прекрасный опал. Как твое сердце богато любовью, вот тебе перстень, носи на здоровье. Пусть наш корабль с тобою тяжелый и далек, я подарю тебе свой кошелек. Как? Ты ударила плетью меня? Стой же! Куда ты? Верни мне коня!

Да, я на перепутье пока, и не свалять бы снова дурака. Коммерция – негодное занятие, любовный пыл – затрепанное платье. Где цель найти достойную стараний, я двинусь в путь открытий и исканий. Писать я буду, как велел мне Бог, об алчности умчавшихся эпох. Я понял свой талант, и в этом счастье. Я сделаю с собой, в конце концов, без внешнего богатства и без власти. Исследователь должен быть таков. Я стану императором страны, границы коей глазу не видны, которой имя гюнтовское я, моя душа, империя моя. Итак, Египет всех веков загадка, теперь со мной для записей тетрадка, у ног колосса я найду приют, я слышал утром статуи поют.

или дай ответ. Третьей дороги нет.

Из статуи мертвой доносится стон, как тайна ожившая древних времен. Сколь странен пугающий голос былого, я слышал слова, но не понял ни слова. Как мне постыла жизни кутерьма, к чему седых веков секрет искомый? Мне кажется, или я сошел с ума? Откуда этот голос столь знакомый?

О, слава Богу, что, надев тюрбан, я не забыл морали христиан, не изменил ни родине, ни вере. И что мне делать на чужой галере? Уж лучше жить на родине своей, среди сердечных и простых людей, кто помянуть добром бы мог меня и на могилу положить венок. Жизнь позади, в душе одна тоска, корабль в пути, и родина близка. Пергюнд глядит на север, брови хмуря, откуда ветер своим тучи гнал, откуда поднимался мощный вал, откуда грозно надвигалась буря.

Религия – благо, пустые слова. Душа человека для веры мертва. Ни добрых порывов, ни высших стремлений, ни страха такого, чтоб пасть на колени. Что правда, что совесть? У бурной стихии другая мораль и законы другие. Стихия не смотрит, кто добрый, кто злой, и трудно на море остаться собой. Тут все как один устремятся на дно, и боцман, и повар, и я заодно.

Эр, ты кукушка? О чем ты поешь? Луковкой дикой ты жил и умрешь. Смерти голодной сгодишься ты в пищу. Луковка, дай-ка тебя я очищу. Верхний лоскутик твой, грязный и хрупкий, тот, что от бури спасался на шлюпке. Дальше почистим, рассмотрим вон ту, запахом пэра несет за версту. Россыпи золота, верь, особняк. Это пергюнд, только сок в нем иссяк. Этот лоскутик похож на корону. Этак пушнину искал у Гудзона. Выкинуть надо и чистить опять. Этот хотел археологом стать. В этом и сила, и свежесть, и сок. Только он лживый насквозь, как пророк. Этот вот нежный пахучий листок напоминает блаженный Восток. Эти последние, верно, больны и по краям совершенно черны. Напоминают моих чернокожих, совесть больную служителей Божьих. Перья, покровы, уж верно, пора до сердцевины дойти, до ядра. Создал же Бог бессердечную штуку. Нет никакой сердцевины у лука.

Пепел, чад и пыль столбом, вот бери и строй свой дом. Все истлело изнутри. Что ж, гробницу мастери, байки, выдумки, мечты мертвыми на свет родились. Лжи и вымысла пласты пирамидой взгромоздились. Совесть черная молчит, ложь сверкает, словно щит. Между сказочных химер пьяный ветер своим бродит и с ума тем воем сводит архитектор Цезарь Перр. Слышен детский голосок, радость в нем или тревога? Ах, клубок, еще клубок, сгиньте, дайте мне дорогу!

Так как же мне теперь держать ответ за то, чего и не было, и нет, за все, что не сберег, сломал и бросил? О, Господи, я слышу голос Осе.

Эх, сынок, сынок, ты плохой ездок, не довез шельмец, в снег свалился ласки. Где же твой дворец из волшебной сказки? Думал ты, что кот в рай нас привезет?

Осуди меня, поведай, сколько зла. О, Боже, он пришел, как я его ждала. Скажи, что грешен я, ты будешь мне судьей. Тебе я не судья, единственный ты мой. Смерть за спиной моей и требует ответа. О, Сольвейк, боль твоя, ответ меня достойный. Мою простую жизнь ты сделал песней стройной. С тех пор, как ты пришел, мне светом стала тень. Я дождалась тебя. Благословенно лето, когда передо мной предстал ты в духа в день. Так значит, я погиб? Нет, все пойдет иначе. Но если и тебе не разгадать задачи, какой? Скажи, где был Пьер Гюн до этих пор? Где был самим собой, созданием Творца? Скажи, когда и где не прятал он лица? Иначе я уйду в туманы глубоко, иначе я пропал. Но это же легко, когда я правдой жил, в согласии с судьбой, когда я сильным был, и где я был собой. О, если знаешь ты, то истину яви. В моей надежде, вере и любви.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт абонемента «Великие инструментальные концерты». Исполнитель – Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В первом отделении Бетховен, концерт номер 5 для фортепиано с оркестром, ми-бемоль-мажор, сочинение 73, в трех частях. Исполняет оркестр, солист Николай Луганский. Дирижер Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли после антракта ваши мобильные телефоны.

Во втором отделении Брукнер, симфония номер 9, ре минор, авторская редакция. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Добрый вечер. Сегодня исполняется 220 лет со дня смерти Вольфганга Амадея Моцарта. Этой дате посвящен сегодняшний концерт. Программа «Экзультате юбиляте», Кёхель 165, в трех частях. Солистка Евгения Сорокина, сопрано. Партия органа Мариана Высоцкая. Реквием, Кёхель 626, части. Реквием Этерном, Кирие, Диес Ире, Туба Мирум, Рекс Тременде, Рекордаре, Конфутатис, Лакримоза, Домине Иезу Христе, Хостиас, Санктус, Бенедиктус, Агнус Дей, Люкс Этерна. Солисты. Заслуженная артистка России Белла Кабанова, сопрано. Маргарита Некрасова, меццо сопрано, Борислав Молчанов, тенор, Андрей Борисенко, бас. Аве Верум, корпус, Кёхель 618. Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев, генеральный партнер оркестра фонд Михаила Прохорова, Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и дирижер Владимир Минин.